work to be somebody else. Чтобы снять камень сердца, должен уходить от себя. Hard enough not to be anybody, to slay the beast, to kill the fear.